во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Реклама. Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. «Сити Молл», третий этаж, напротив кинотеатра.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Заполнять

0: областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Реклама.
1: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Реклама.
1: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
2: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТВ.
3: Привет, достопочтенный слушатель! Склони слух свой к рассказу о лютне, инструменте благородном, в былые времена украшавшем дворцы и скромные обители, дарившем радость вельможам и утешение простым смертным. Корпус ее подобен груше, выточен из доброго дерева. Длинный гриф, увенчанный головкой с колками, тянется словно путь к высотам искусства. Струны, спервожильные, а в поздние времена и металлические, парами натянутые, дабы звук был полнее и богаче. Предки ее звучали еще в землях Египта и Месопотамии, а в средние века через мавров проникла лютня и в Испанию, оттуда распространилась по всей Европе. В эпоху Возрождения лютня стала королевой музыкальных салонов. Ее любили во дворах Италии и Франции, в домах немецких бюргеров и английских джентльменов. Под ее аккомпанемент пели мадригалы и шансоны, читали стихи и признавались в любви. Великие мастера прошлого оставили нам в наследие дивные сочинения, где лютня являет всю силу своего очарования. А ныне, хоть и уступила она первенство фортепиано, все еще звучит в руках ценителей старинной музыки, напоминая о временах, когда искусство было изысканным, а звуки благородными. Так пусть же память о лютне не угаснет, и голос ее, столь нежный и возвышенный, продолжает радовать сердца тех, кто умеет слышать красоту минувших эпох.
2: Звуки музыки.
0: Лето на

Сахалинское время 13 часов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Родное островное.
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49

0: Реклама.
1: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
4: В компанию Pacific Rim Constructors приглашаются на работу вахтовым методом сантехники, плотники, операторы очистных сооружений и электрики. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Реклама.
1: Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
6: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: от радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.
1: Мы снова танцуем.

0: Реклама.
1: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
2: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
3: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
4: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
8: В «Матрешке» с 23 июля по 5 августа. Творог «Польза» 5%, 259,95 за 300 грамм. Ананас «Тайский мини» 478,95 за 500 грамм.
9: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Радио АСТВ. Первое областное. На островах 16:00. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
1: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
0: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
2: Магазин «Орбита»!
0: Телефон 6 семерок.
3: В матрешке с 23 июля по 5 августа. Лапша «Шин Рамин», говядина 109,95 за 120 грамм. Мороженое «Магнат», крем-чиз, соленая карамель 152,95 за 65 грамм.
4: С матрешкой выгода всегда.
5: Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Сити Молл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
6: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы. Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.

0: комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьникс».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: На Сахалине и Курилах 17 часов. Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Ответственность за преступления террористической направленности, организация и участие в деятельности террористической организации от 10 лет до пожизненного лишения свободы, финансирование терроризма и вербовка от 5 лет до пожизненного лишения свободы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание и пропаганда до 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности, сел в тюрьму. Будьте бдительны, будьте осторожны.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама.
1: В машине едет влюбленная пара.
2: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
3: Ну да, а чё?
2: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
1: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Солдатова.
1: Удивительно, как быстро проходит лето. Вот только недавно жаловались, что холодно. Мы с вами теперь ищем место, где есть тенечек. Ну, в общем-то, человек-существо очень последовательное, в кавычках. В такую погоду Лана Дель Рей от мощности солнца спасается диетическим Mountain Dew. О том и поет вот в этом треке.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Расскажу о погоде на завтра по данным сайта rp5.ru. Завтра, 28 июля, в Ахе без осадков, плюс 25 градусов. Далее, по городам синоптики везде обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Смирных завтра плюс 27. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и в Хомске завтра плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14. В Курильске также без осадков и плюс 19 градусов. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 26 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.

0: Свое, родное, островное.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Goodbye. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Ученые и социологи наконец-то выяснили, где именно россияне прячут свое истинное счастье и почему ради него готовы терпеть злых соседей. Слушайте до конца, и вы узнаете, во сколько процентов оценивается идеальный отдых с ароматом дымка. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Омское шоссе 7/4, телефон 515-470. Итак, свежий опрос от kp.ru показал, что для большинства из нас дача – это никакой не каторжный труд, а настоящий филиал рая на земле. Целых 63% опрошенных едут за город исключительно ради чистого воздуха, тишины и тотального расслабления. А еще 39% честно признались – дача – это когда трещат костры, ловится рыбка и, конечно же, шкварчат на углях сочные шашлыки в кругу любимых людей.
1: Другие новости.
2: Но не шашлыком единым. Около 37% наших сограждан по-прежнему находят романтику в грядках и гордятся своими домашними огурчиками-помидорчиками. А каждый пятый разбивает шикарные клумбы и ухаживает за цветами. И только скромные 8% опрошенных смотрят на загородную жизнь сурово, связывая ее с большими расходами, мозолями и даже разборками с соседями по участку. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4.

0: В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22. Далее по городам везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в Ногликах плюс 27 градусов. В Поронайске, Красногорске и Макарове завтра плюс 21. В Долинске 28 градусов выше нуля. В Охотском плюс 25. В Аневе и Корсакове воздух прогреется до плюс 20. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков, 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем максимальная температура 26 градусов со знаком плюс. Осадков не будет, ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот под уставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля, в Ахе без осадков плюс 25. В Тымовском, а также в Смирных плюс 27, осадков не ожидается. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 22 градуса. В Северо-Курильске завтра плюс 14, в Курильске плюс 19, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 26. Погода ожидается ясная, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля. В Александровске-Сахалинском плюс 22, без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают ясную погоду. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 27. В Поронайске, Красногорске и Макарове 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28. В Охотском завтра 25 градусов тепла. В Аниве и Корсакове воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем 26 градусов со знаком плюс, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
2: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ. Масло с инженерной поддержкой.
10: TOSTOIL.RU.
11: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
17: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, мой любознательный исследователь звуковых волн и электромагнитных полей. Сегодня мы поговорим о терминвоксе, удивительном музыкальном инструменте, в котором физика встречается с искусством. Терминвокс устроен гениально просто с точки зрения физики. Его основа — два высокочастотных генератора. Первый задает опорную частоту, неизменную, второй связан с антенной, и его частота меняется в зависимости от расстояния до руки музыканта. Разность частот этих генераторов попадает в звуковой диапазон, который воспринимает человеческое ухо. Инструмент оснащен двумя антеннами. Вертикальный управляет высотой звука, горизонтальная петля регулирует громкость. Создан терминвокс в 1920 году русским физиком Львом Сергеевичем Терменом. Изначально это был вообще не музыкальный инструмент, а экспериментальное устройство для изучения электромагнитных полей. Но ученый заметил, изменение положения рук рядом с антеннами создает слышимые звуковые колебания. Таким образом, физика подарила миру новый музыкальный инструмент, первый в истории электрофон. Терминвокс — редкий пример, когда музыка рождается из чистых физических процессов. Здесь нет клавиш, струн или мембран. Звук создается взаимодействием человеческого тела и электромагнитного поля. Его неземное звучание использовали в саундтреках к фантастическим фильмам 50-х годов прошлого века. А сегодня инструмент изучают на курсах акустики и электроники как наглядную модель преобразования физических величин в звук. И таким образом терминвокс доказывает, что законы физики могут быть не только строгими формулами, но и источником красоты.
1: Звуки музыки.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля, в Ахе без осадков плюс 25, в Тымовском, а также в Смирных плюс 27, осадков не ожидается. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 22 градуса. В Северо-Курильске завтра плюс 14, в Курильске плюс 19, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 26. Погода ожидается ясная, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Сити-молл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля. В Александровске-Сахалинском плюс 22, без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают ясную погоду. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 27. В Поронайске, Красногорске и Макарове 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28. В Охотском завтра 25 градусов тепла. В Аниве и Корсакове воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем 26 градусов со знаком плюс, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля, в Ахе без осадков плюс 25, в Тымовском, а также в Смирных плюс 27, осадков не ожидается. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 22 градуса. В Северо-Курильске завтра плюс 14, в Курильске плюс 19, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура плюс 26. Погода ожидается ясная, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля. В Александровске-Сахалинском – плюс 22, без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают ясную погоду. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 27. В Поронайске, Красногорске и Макарове 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28. В Охотском завтра 25 градусов тепла. В Аниве и Корсакове воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем 26 градусов со знаком плюс, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля. В Ахе без осадков – плюс 25. В Тымовском, а также в Смирных – плюс 27, осадков не ожидается. Далее по городам везде. Синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске – плюс 22 градуса. В Северо-Курильске завтра – плюс 14. В Курильске – плюс 19, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью – плюс 12. Завтра днем максимальная температура – плюс 26. Погода ожидается ясная. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Овец с носом. Fuck on my God, shouldn't have seen that way.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля. В Александровске-Сахалинском плюс 22, без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают ясную погоду. Температура воздуха в Ногликах завтра плюс 27. В Поронайске, Красногорске и Макарове 22 градуса выше нуля. В Долинске плюс 28. В Охотском завтра 25 градусов тепла. В Аниве и Корсакове воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем 26 градусов со знаком плюс, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 28 июля, в Ахе без осадков – плюс 25. В Тымовском, а также в Смирных – плюс 27, осадков не ожидается. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура в Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске – плюс 22 градуса. В Северо-Курильске завтра – плюс 14, в Курильске – плюс 19, также без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью – плюс 12, завтра днем максимальная температура – плюс 26. Погода ожидается ясная, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Дорогие, ту амику серепренда, ми дика не кесе это фантастичи.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Так привыкла жить одним тобой, одним.

0: информации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

Внимание, оперируйте фактами. Скорпионы, вы сможете получить прекрасный результат, если к делу подойдете с новой стороны. Стрельцы, вероятно, в общении с детьми сегодня будет нужно прочертить границы и сказать «нет». Козероги, помните, для теплых отношений порой стоит прощать людям их недостатки. Водолеи, закладывайте больше времени на дорогу, поскольку сегодня вероятны задержки. Рыбы, при составлении финансового плана не торопитесь, учитывайте детали, которые могут ускользать от вашего внимания. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

Нужны, наверное, очень большие ресницы для того, чтобы с помощью них можно было взлететь и, возможно, улететь куда-нибудь в теплые края, допустим, на Пхукет, в Таиланд. Но вообще, если честно, сейчас там не очень хорошо, там как раз-таки сезон дождей. И, собственно, если вы такую погоду любите, то, возможно, приемлемо. Давайте вернемся к нашим историям. Сегодня у нас тема обсуждения. От какой вещи вы думали, что никогда не сможете отказаться, а теперь спокойно без нее живете? Есть у нас уже ваши комментарии первые, которые к нам прилетели. Давайте их зачитаем. Валентина нам написала: без бывшего. Вот, кстати, картинка сейчас складывается, потому что несколько дней назад у нас была тема, что вы постоянно откладываете на потом. И там Валентина написала свадьбу. Теперь понятно, почему свадьба канула в лету. Видимо, она куда-то за бывшим и ушла совместно. Следующая история. Доброе утро. Мария написала: очки. Я их проносила 25 лет. Утро начинала с их поиска. И последнее перед сном — снять очки. 6 лет назад я решилась на операцию. Мир засиял новыми красками. Жалею, что не сделала раньше. Ну, здесь я могу только такой комментарий дать, так как я не врач, да. Скажу со слов многих людей, которые меня окружают, у которых было или есть не очень хорошее зрение, к сожалению.

0: Собственно, некоторые сделали операции, они действительно очень счастливы, очень радуются тому, то, что не нужно постоянно там закупать линзы, искать очки. И вот данный момент дискомфорта, он просто исчез. Здесь все зависит, наверное, от выбора нормальной клиники. Ну, насколько я знаю, с технологиями, которые есть на сегодняшний день, в принципе, какой-то риск, его вообще в принципе нет. Главное, после того, как сделаете ту самую операцию, выполняйте рекомендации врачей по реабилитации, и все будет у вас четко и прекрасно. Далее. Социальные сети. Это нам Галактиона написала. Вот уже 2 года без них живу, и отлично живется. А ведь вела страницу с года так 2013-го. Получается, вас просто погиб где-то вот недавно, 2 года назад, тот самый блогер, который мог бы стать миллионником. Но, в общем и целом, детокс от таких вещей нужно себе устраивать 100%. Нужно уметь, друзья, уделять время самому себе любимому, да, читать книги, проводить время с людьми и почаще вырываться вот как раз из этих оков интернета. Здесь я с вами абсолютно согласен. Юрий написал: «Здравствуйте, в молодости не представлял свою жизнь без мотоцикла. Потом неудачно упал и отказался от этого вида транспорта. И сейчас вспоминаю об этом только когда вижу, как байкеры между рядами на дороге гоняют». Ну, здесь как бы такой момент, Юрий. Все зависит от того, как вы относитесь к этому моменту. Если все-таки мотоцикл нужен, и вы отказались от него только по причине того, что неудачно упали, то, наверное, немного неправильно. Если вы понимаете, что данное средство передвижения ни к чему в вашей жизни, то тогда все делаете верно. Так, друзья, на этом пока наши истории закончились. Как я сказал и говорю, мы в постоянном режиме их принимаем в группе ВКонтакте и также в телеграм-канале Радио СТВ и по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Давайте сейчас узнаем немного о том, что нам приготовили синоптики на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 июля на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее, в Тымовском, воздух прогреется до 27 градусов, в Смирных и Углегорске ожидается 15, в Тамаре-Невельске и Холмске плюс 22, в Чехове и Курильске 19 градусов тепла. В Северокурильске будут осадки в виде дождя до плюс 15 на термометре. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, средняя температура 24 градуса, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом водителей категории B и C, сотрудников рабочих специальностей, специалистов узкого профиля. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
9: Весна пришла, пора менять масло.

0: Лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Ну что, друзья, возвращаемся к нашей теме обсуждения. Напоминаю, звучит она следующим образом. От какой вещи вы думали, что никогда не сможете отказаться, а теперь спокойно без нее живете? Тут у нас, знаете, рубрика «Вредные привычки» пошла. Евгения пишет от алкоголя. Евгения, мы вас поздравляем, что у вас получилось, это замечательно. Дальше больше, вводите здоровый образ жизни в свою жизнь, и, соответственно, она станет более качественной. Здесь только согласен с вами абсолютно целиком и полностью. Светлана пишет: «Доброе утро, в 16 лет студенты научили курить. До 30 лет занималась данной привычкой. Вот одно прекрасное утро в зеркало посмотрела себе в глаза и сказала: Светик, ты больше этим не занимаешься. Уже 30 лет не курю и не переношу запах данного действия». Здесь, Светлана, я тоже могу только за вас порадоваться, это замечательно. Как я уже сказал Евгении, здоровый образ жизни, он только позволяет действительно находить какие-то более интересные вещи, нежели вот данный момент. «Доброе утро, откладываю уход на пенсию», привлекает фраза «когда проснулся, тогда и утро». Но смущает, что все же придется рано вставать, чтобы послушать замечательное радио. Инна нам такое сообщение написала. Инна, то есть я правильно понимаю, вы не хотите идти на пенсию, потому что, собственно, благодаря работе вам приходится вставать рано, и за счет этого вы можете быть вместе с нами на радио АСТВ. Ну, в принципе, что я могу вам предложить? Если все-таки уже хочется отдыхать, можно приучить свой организм, хотя он и так у вас приучен, как я понимаю, для того, чтобы просыпаться пораньше и просто занимаясь какими-то любимыми делами у себя дома, допустим, вы можете быть вместе с нами, слушать, общаться и, собственно, заряжаться позитивным, хорошим настроением. Друзья, напоминаю то, что в течение, соответственно, данного часа мы принимаем ваши комментарии и истории через группу ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ под соответствующим постом и, соответственно, по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Вроде как нам что-то еще прилетело, давайте посмотрим. Помню, как могла представить жизнь без соцсетей, а теперь удивляюсь, на неделе и не испытываю дискомфорта. Освободилось время для живого общения и хобби. Анна нам такое сообщение написала. Анна, мы за вас тоже радуемся. Дальше больше. Чем чаще вы будете откладывать в сторону телефон, какие-то социальные сети, рилсы, видосики всевозможные и так далее, тем чаще вы будете замечать прекрасные моменты, которые происходят вокруг вас. На этой ноте, друзья, мы двигаемся далее, ожидаем следующую порцию ваших историй, пока слушаем Мону и ее Иордан.

Спонсор утра – сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое – все по доступным ценам. Друзья, сейчас нам только что прислали ответ, у нас уже общение между радиослушателями происходит. Вот Константин пишет то, что согласен со Светланой, бросить курить очень тяжело, курил 38 лет и после бросил. Константин, мы тоже за вас рады, это замечательно, что у вас получилось. Действительно, для того, чтобы распрощаться с данной привычкой, нужна катастрофически огромная сила воли и как раз-таки самоконтроль, потому что первое время это действительно очень тяжело сделать. Но самое главное, что у вас получилось. Итак, давайте я, наверное, тоже расскажу, от чего я долго не мог отказаться, но все-таки у меня получилось. Это назальные капли, друзья. Это очень такая, знаете, штука, которая вызывает привыкание. Да даже, наверное, не то, что привыкание, а как будто бы с ними кажется, что легче. А за счет того, то, что вы постоянно ими пользуетесь, на постоянной основе, ну да, я правильно сказал, организм все-таки к этому привыкает, и без них уже тяжело. Просто слизистая сама по себе начинает воспаляться. И, соответственно, дышать становится крайне тяжело. Вот мне пришлось какой-то момент времени перетерпеть, походить, так сказать, заложенным носом, и действительно все как бы прошло и стало на круги своя. Теперь на сегодняшний день мне, так сказать, вот данное средство лекарства, оно просто не нужно. Поэтому будьте аккуратны, обязательно, если все-таки какие-то вопросы возникают в плане здоровья, лучше обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Так, нам еще Анна написала. Доброе утро, завтра начну новую жизнь, как вчера, позавчера и послезавтра тоже. Вот это правильная позиция. Анна, всегда находите для себя какие-то новые моменты. Я уверен, то, что они будут добавлять вот тех самых ярких красок в вашу жизнь. Мерки Кремонт, Дэн с песней «Hands Up».

0: Поднимаем ручки выше с данной замечательной позитивной песней. Это могут быть потягушки к солнцу, либо действительно небольшая зарядка. Друзья, для вас с этой информацией двигаемся далее. Давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске и Вахотском 24 градуса. В Ногликах воздух прогреется до 28 градусов. В Красногорске 21 градус тепла, в Макарове плюс 14. В Долинске 18 градусов, в Корсакове и Ваниве ожидается 25 градусов выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков. В среднем ожидается 24 градуса. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».

0: Свое родное островное.
1: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40 18 18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: На старт! Внимание! Марш!
7: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные и беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое со скидками до 70%. Находимся по адресу улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Итак, друзья, давайте подводите итоги нашего с вами обсуждения. Действительно, довольно много прилетело от вас всевозможных историй и комментарий. Какие-то раскрытые, какие-то односложные. Но в любом случае, то, что вы с нами поделились моментами своей жизни, да, по теме, которая звучит как «От какой вещи вы думали, что никогда не сможете отказаться, а теперь спокойно без нее живете?» Итак, сегодня у нас победила Инна. Напомню ее комментарий. «Доброе утро. Откладываю уход на пенсию. Привлекает фраза. Когда проснулся, тогда и утро. Но смущает, что все же придется рано вставать, чтобы послушать замечательное радио». Вот Инна немножко решила нам польстить. Это правда очень приятно. Очень круто, что вы слушаете, как я понимаю, нас каждое утро, как минимум с понедельника по пятницу. За это вы получаете от нас сувенир. Ну и, естественно, еще порцию аплодисментов мы тоже обеспечим. Друзья, обязательно пишите, обязательно участвуйте в наших обсуждениях, получайте хорошее настроение, заряжайтесь вместе с нами, и вот данный заряд позитива поможет как минимум скрасить тот самый рабочий день, к которому мы приступим вместе с вами буквально через считанные минуты, ну кто-то может быть на часик позже.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Культурный маршрут лета.
2: За каждым великим спектаклем стоят люди, чьи имена стали частью истории. 29 июля исторический парк «Россия. Моя история» приглашает на экскурсию 150 артистов. Это путешествие в мир русского театра через судьбы выдающихся актеров, режиссеров и драматургов. Современные мультимедийные технологии помогут увидеть, как развивалось театральное искусство в России. А отдельная часть экспозиции расскажет о сахалинских театрах, Международном театральном центре имени Чехова и Театре кукол. Исторический парк «Россия. Моя история». Приходим 29 июля. Запись для организованных групп от 10 человек по номеру 8-42-42-49-57-17.
1: Добавим в лето немного искусства.
2: Кажется, что матрешка – это просто сувенир. Но за ее ярким нарядом скрывается целая история. Каждый вторник краеведческий музей приглашает на интерактивное занятие «Матрешка в твоих руках». Участники узнают, как появилась самая распиаренная русская игрушка, почему она стала символом страны и как менялась ее роспись с течением времени. Ну а затем каждый сможет почувствовать себя художником и расписать акриловыми красками свой собственный брелок в виде матрешки. Сахалинский областной краеведческий музей. Занятия по вторникам. Начало в 10:00.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Природа расцветает не только в парках, но и в выставочных залах. 30 июля в выставочном зале «Современник» откроется межрегиональная выставка флористического дизайна «Краски лета. Стоцветия». Свои работы здесь представят мастера из Сахалинской области, Москвы и Хабаровска, которые создадут удивительные композиции из живых растений, вдохновленные природой Сахалина и Курил. В день открытия гости смогут увидеть, как рождаются цветочные композиции прямо на глазах, а также получить памятную авторскую брошь. Впервые на выставке пройдет и голосование за приз зрительских симпатий. Выставочный зал «Современник». Открытие выставки «Краски лета» 30 июля в 17:00. Вход свободный. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 28 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Поронайске и Вахотском 24 градуса. В Ногликах воздух прогреется до 28 градусов. В Красногорске плюс 21, в Макарове 14. В Долинске ожидается до плюс 18. В Корсакове и Иваневе отметка будет равна 25 градусам, в Малокурильском и Южно-Курильске 20 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 24 с плюсом – это средняя температура, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
7: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: чтобы прям как в песне, друзья, передвигаться на своей ламбе без пробок и, собственно, без заторов. Давайте уточним дорожную обстановку. Предупреждаем водителей, что сегодня, 28 июля, для движения автотранспорта временно закроют участок улицы Фабричной. В районе дома номер 18 по улице Фабричной будет вестись реконструкция сетей водоснабжения. Ограничение будет действовать по 7 августа. Просим автомобилистов учитывать данную информацию, заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, друзья, еще обязательно в автомобиле включайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Сахалинское время, 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами

0: Продолжительность курса до 20.
1: Знаем, что нам приготовили звезды.
2: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
1: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, поставьте личную цель на этот день и двигайтесь к ее реализации. Тельцы, вам стоит замедлиться и спокойно оценить прошедший период. Близнецы, этот день подходит для того, чтобы вы скорректировали свои планы. Раки, у вас возможен конфликт с руководством, но это позволит грамотно выстроить новую линию общения. Львы, не придавайте значения, если вы услышите от кого-то резкое мнение о важных вещах. Девы, сегодня не стоит рассчитывать на удачу, только труд, терпение и расчет сделают свое дело. Весы, в общении с партнерами не делайте ставку на понимание, оперируйте фактами. Скорпионы, вы сможете получить прекрасный результат, если к делу подойдете с новой стороны. Стрельцы, вероятно, в общении с детьми сегодня будет нужно прочертить границы и сказать «нет». Козероги, помните, для теплых отношений порой стоит прощать людям их недостатки. Водолеи, закладывайте больше времени на дорогу, поскольку сегодня вероятны задержки. Рыбы, при составлении финансового плана не торопитесь, учитывайте детали, которые могут ускользать от вашего внимания. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

Считаю прекраснейший совет от Анны Немченко: танцпол устраивать везде, где это возможно. Ну, как минимум, можно такими действиями даже зарядку заменить, друзья. О погоде мы поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 28 июля, на

0: на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее и Тымовском ожидается 27 градусов. В Смирных и Углегорске отметка будет равна 15. В Тамари, Невельске и Холмске 22 градуса тепла. В Чехове и Курильске до плюс 19. В Северокурильске ожидается дождь, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. 24 градуса – это средняя температура. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
3: Горячая вода? Это хорошо.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, готовьте свои гаджеты. Сейчас, возможно, именно до вас по заявке я дозвонюсь, естественно, и вы выполните наше задание, которое было озвучено в самом начале, да, озвучите ту самую кодовую фразу. Желаю всем удачи. Давайте начнем. Уже я набираю первый номер телефона. Заявок огромное количество, но, возможно, повезет именно вам. Давайте смотреть. Поехали, у нас гудки.
1: Вторник, не понедельник, можно улыбаться.
0: А вы уверены, что кодовая фраза именно так звучала, Татьяна?
1: Да.
0: А после моей фразы что-то стали неуверены.
1: Ну, записано так.
0: Все правильно, Татьяна. Я решил просто немножко вас заблуждение ввести. Аплодисменты для вас. Спасибо. Ну и, конечно же, помимо аплодисментов, вы получаете большущую пиццу «Посейдон» от замечательной пиццерии «Сказка». Скажите, пожалуйста, Татьяна, чем сейчас занимаетесь?
1: На работе работаю.
0: На работе работаете, отлично. Собственно, я как понимаю, с обедом вопрос решен, верно?
1: Ну да, конечно.
0: И это прекрасно. Татьяна, мне остается пожелать вам только прекрасного рабочего дня. Слушайте радио СТВ и приятного аппетита в дальнейшем.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания. Друзья, участвуйте в Дозвоне, получайте сладкие, вкусные подарки. Партнер игры Дозвон, пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru.
2: Идет!

Прямо сейчас, друзья, давайте еще немного вместе с вами поговорим о кинематографе. Прошу прощения, точнее, немного не туда я заглянул. Сейчас, собственно, естественно, рынок профессии, он немножко меняется, и огромное количество компаний уже ожидают от своих будущих сотрудников, собственно, навыков работы с ИИ. Так вот, что это за навыки? Давайте немного этот момент обсудим. Так вот, раньше базово была строчка «Уверенный пользователь ПК», да, считалась она действительно преимуществом. Сегодня это уже база. В принципе, все, кто в последнее время устраивается на работу, они уже вот как минимум знают, что такое персональный компьютер, ну и как минимум мышкой могут водить уже. Похожая история происходит с искусственным интеллектом на сегодняшний день. И если говорить касаемо навыков, которые требуются во многих компаниях на сегодняшний день, на должности, на которых можно зарабатывать неплохие деньги, да, то, допустим, это продвинутый промптинг. Что это такое? Это как бы просто сейчас задавать нейросети вопросы уже недостаточно. Важно объяснять верный контекст, определять роль искусственного интеллекта, предоставлять исходные данные, обозначать ограничения и критерии хорошего результата. Уверенный пользователь должен уметь последовательно направлять модель и добиваться вот того самого нужного результата. Критическое мышление очень важно, так как нейросеть выдает те самые ответы за секунды буквально, да, но предупреждает, что он может содержать ошибки, например, какие-то рандомные цифры, несуществующие исследования или устаревшие сведения. Поэтому вот данный навык очень востребован. Не принимать результат на веру, если говорить русским языком, да, специалист должен уметь отделять факты от предположений, находить первоисточники, перепроверять расчеты и замечать, где искусственный интеллект потерял контекст задачи. Ну, для того, чтобы эти навыки для себя приобрести, желательно просто вот с теми самыми и искусственными и агентами, да, всевозможными, которых на сегодняшний день действительно огромное множество, просто практиковаться, работать, и в данном случае у вас действительно появится понимание, как, собственно, привести себя к тому самому результату, который вы ищете. Спонсор «Утро» — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 28 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Поронайске и Вахотском – 24 градуса, в Ногликах – плюс 28. В Красногорске ожидается 21 градус, в Макарове всего будет 14 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до плюс 18, в Корсакове и Ваневе 25 градусов. В Малокурильском и Южнокурильске отметка будет равна плюс 20. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 24 градуса средняя температура, ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
5: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
6: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
5: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40 18 18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Аккумулятор на легковое авто?
12: База техника!
11: А аккумулятор на грузовое авто?
12: База техника!
11: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
12: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Вторник, друзья, это замечательный день для того, чтобы немножко порефлексировать самим собой, подвести итоги понедельника, ибо, как говорят, да, понедельник день тяжелый, после выходных очень крайне сложно вступать в рабочую неделю. Так вот, вторник, естественно, становится немножко легче, и, возможно, как раз-таки тот день, в который можно немножко поразмыслить и подумать, как все-таки скрасить тот самый понедельник для того, чтобы он проходил гораздо легче. Возможно, ввиду вот такой рефлексии вы сможете найти ту самую замечательную формулу, которая поможет и позволит все-таки проводить первый день рабочей недели с улыбкой. Этого я вам и желаю, друзья. На этом мой эфир вместе с вами заканчивается. У микрофона был Игорь Орлов. Завтра встретимся в то же время, в том же месте. Больше улыбок и огромное количество вам позитива. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей, пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейки и многое другое. Все по доступным ценам. До новых встреч, друзья. Пока-пока.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: хлопаем в ладоши, провожаем уходящий час. Островное время 11.00. А не узнать ли нам о главных событиях к этой минуте?
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко.